умер бедный Хайм, никем не замечаем, а жена рожает каждый год. То рожает двое, то рожает трое, то рожает сразу четырех. Это было просто удивление, это было просто восхищение. Видно, Хайм с того света пошел.